тебя не пойду, да попать я не пойду, там ты жёлтый до гольца бью. Да попать я не пойду, да попать я не пойду, там я не крутно в фрюштюку.